0: Это намек. Намек на нас. Это мистер Мод, только что здесь, на Европе Плюс, со своей романтикой. Да, выходной день. Можно позволить себе романтичное настроение. А ближе к вечеру можно все это раскрутить до классной электронной танцевальной истории. И это будет, и это сделает наш Тимур Бодров. 25 лучших актуальных треков танцевальных, конечно, этой недели. Все расскажет вам сегодня, в субботу, как всегда, традиционно, в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Это будет танцевально и танцпольно. На это будет. Впереди здесь Кайра, Сора, встретим также и Books Graceland, а еще совсем скоро здесь Медуза. Don't wanna go home.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Цари

0: граммов ИП Толмачева 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пластик, стекло под ногами лежит. Сдавай в экоцентры АО «Куприт». Переработки, что подлежит. Узнай в экоцентре АО «Куприт». Бумага, пластик, стекло, жестяные банки – все это может стать новыми товарами и упаковкой. Участвуйте в нас в проекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром Куприта. Вместе сделаем наш регион чище ради настоящего и будущих поколений. Подробности в группе АО «Куприт» ВКонтакте.
3: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Медуза, здесь на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота, можно себе позволить сегодня где-то задержаться, да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это, танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди еще одна классная тема, Fever Dream от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году, как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боб Синклар, Кайза, I Can Wait.
1: Прогноз погоды.
2: Всем отличного дня. Сегодня в Кирове облачная погода, плюс 9 градусов. Ближе к вечеру также облачно и 6 выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду. Тебе классных выходных вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
3: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
4: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
5: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
7: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
8: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
9: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
10: Пришло время исполнять свои желания.
11: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
12: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
13: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
14: Акция действует с 1 мая. Время по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки на Сосплайт НВ-10, тачка на Сосплайт 60, набор Патриот 800.
15: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, это было очень мощно. Out of my body. NMI J в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Неделю с 24 на 30 место. А вот 29 ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29 месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня лучший дебют недели. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек «Runaway» для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавала, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от A$AP Rocky. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
2: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой

0: Тимирец, улица Калинина, 4.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто! Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
6: Ключ. Зажигание. Поехали!
7: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров. «Юникс» — это очередная победа! Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, производство.

Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие места.

0: на Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Ёлка проще». Ну а сейчас сделаем давайте небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит Топ 40.

0: на взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против. Может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лада Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: 5 на 28 место. Еврохит топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. А вот как-то его спросили, как он оценивает свои вокальные данные, свой голос, и Post Malone ответил, цитата: «Ты не обязан хорошо петь, просто нужно это делать от души». Дэвид Бирн говорил: «Чем лучше ты поешь, тем меньше людей тебе верят». Вот такой вот принцип у Post Malone. Да, это позиция, скажу тебе. С вами Европа плюс и Еврохит топ 40, и впереди у нас Fast Boys is Feeling. С 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней.
1: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
2: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
3: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
4: Вау, шок, цена в глобусе. Свинина тушеная, первый сорт, 325 граммов, Дороничи, 99 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
5: Легкое, воздушное, прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
6: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
7: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
6: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
8: Переводчикова Евгения Владимировна, ОГРНП 324-433-0-66-900.
9: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
8: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
10: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
11: ООО ЗЗ «Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Кирове.
15: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа плюс. Лучшие мировые

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max. Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift. The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места. Но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Теодора. Мелодрама.
1: 24 место.

0: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место. Еврохит обзорки про плюс Тиесто. Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот, вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит.

0: Мака без какой-то определенной ступеньки у нас в чарте. Это наш еврохит-прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем, еще раз ждем Dive Into Me в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Уверенно продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы+. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европа+ 2017. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалон Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. Lot Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». Хит, который продержался 17 недель в этом чарте. Sun Me, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Zayn, Die For Me. Но уже в этом часе узнаем, останется Zayn на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой, может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think.

0: Европы плюс. Еврохит топ 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 18 позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights. Glowing like a flame. In love with the heartless. Addicted to the pain.
0: Номер 17. Bob Sinclair и Kaiser. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП-40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Ocean с 11 на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чат, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах. Miles Away. С 15 на 12.

0: действительно, касаемо нашего хит-парада, Еврохит ТОП-40, действительно, в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место, тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер Кунгс. 6 на 10 впереди Galaxy.
1: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Надо мебель, ТЦ Мебель. Хочешь мебель, ТЦ Мебель. Ты запомнил, ТЦ Мебель, мебель.
4: Торговый центр Мебель на Герцена 88.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
8: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.

6 на 10 место. Еврохит топ 40 Европа плюс. Кунгс, он же Валентин Бруне, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь.

0: Трасс был у нас номером один в Еврохитов 40 в 2017-м. Вспоминаем Despacito, да, Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Ай...

Оливия Родриго, которая подтвердила расставание с актером Луи Партриджем и готовит к выходу Оливия новый альбом в июне с трогательными песнями. Ну куда же без них-то? Ну а мы слушаем Drop Dead Оливия Родриго. Ждем в чарте Европа+.

0: разрыв Слои Паддишан как-то позитивно повлиял на музыкальную составляющую Оливии Родриго. Drop Dead — наш Еврохит прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине Еврохит Топ 40. Дальше у нас Дэвид Дэмс, Rain Dance.
1: Девятое

0: заветным хитом «Paid to Exist». Она уже скоро, брак со Стэн. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Pink Panthers призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верб 33-го альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт Макрей считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт Макрей сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелло и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Этим вечером в Кирове облачная погода и 7 выше 0. Ближе к ночи также облачно и 3 градуса тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Всем отличных майских выходных.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
1: Реклама.
4: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды Пол Беккер. Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ, 3 этаж, ТРЦ Макси, 2 этаж.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. Богородское село. Легкость в каждой капле.
6: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
7: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». «Профсоюзная 9», «Кольцова 4», «Азина 18», «Свобода 6А» и «Производственная 35».
2: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40. New. Party. europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12 Европа Плюс.
10: Лучшие мировые хиты.

0: кто-то другой. Узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno Mars. I

0: 14 на 4 место. Математика простая. Плюс 10 строчек. Это взлет недели в Еврохит Топ 40. Евро плюс BTS. Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье Алан Уокер. Впереди Broken Strings.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
10: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
18: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

делать красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Алвогер, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньки тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Zayn. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Die for.

0: второе место. Еврохит топ 40 Европа плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйфи Тэнс, Rain Dance. С 5 на 8. Брокс XTN, Pay to Exist. С 10 на 7. Yearbooks, Graceland. Под номером 6. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Evan, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Алан Уокер, Broken Strings. С первого на второе. Зейн, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4. И сегодня самая вершина. Биби Рекса и Фейслесс. New Religion.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: 4 на первое место легко и непринужденно на этой неделе Биби Рекс и Фейс из New Religion номер один. Следующие итоги уже через неделю. Не забывай выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в столице.

0: вот сегодня неожиданно появился Фомин. Здрасте, отличного всем настроения и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel» и трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights». Ну и «Dua Lipa» и «Illusion» тоже будет.
1: Реклама. В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
2: Стоп, выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
6: ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода Дымкова, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
8: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
9: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
10: Застройщик ООО «ЗЗ «Салют-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Граждане жарящие и отдыхающие. Открыта регистрация на шампур-тур.
12: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
13: Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
14: Главная премьера сезона в «Оптика». Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
1: Европа плюс точка ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Лена и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пиачи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Этим вечером в Кирове облачная погода и 7 выше 0. Ближе к ночи также облачно и 3 градуса тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Всем отличных майских выходных.
1: Реклама.
3: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35. Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
4: Перевозчикова Евгения Владимирова на Угарайный 324-430-0066-900.
3: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
4: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
5: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
6: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
7: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
5: Пришло время исполнять свои желания.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
10: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
11: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. Я надеюсь, что не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Дэвид Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих, и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

0: обещал вернуться как Карлсончик дорогой. И он это сделал. Тиесто и Бриэнна Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэнна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.
1: Реклама.
2: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2.

0: улица Калинина, 4.
1: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь, будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
4: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
5: Привет, я Саша, актер озвучки. Я часто записываю рекламу для радио, но сегодня особенный день. Меня пригласили озвучить ролик для экоцентра «Куприта». И давайте сразу к делу. Сортировка отходов – это верный способ достичь цели нацпроекта «Экологическое благополучие», уменьшив количество мусора на полигонах. Ведь и я, и вы, все мы хотим жить в чистой и зеленой стране. Поэтому договорились? Сортируем отходы, бережем воду, охраняем леса, воздух и встречаемся снова уже в более чистом будущем.
6: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
7: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
8: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: Скайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарты 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru. Добро пожаловать.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
4: Вау, шок, цена в глобусе. Пельмени говядина-свинина 800 граммов и потолмачёва 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
5: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
6: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
3: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
8: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1. Телефон 704040.
9: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
10: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
11: Рекламная служба в Кирове.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно. Это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Риальто, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Cosmos в финале этого часа на Европе Плюс. In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди, Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами, мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 21.00 в Москве.

0: И мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки. С нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла Aura. Слушаем Love Again.
1: 25

0: настолько мощный, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks версии Стива Энджела в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП КЛАБ ЧАРТА. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Триггер. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь? Будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, папа, дети, у...

0: месте. В честь открытия дарим Тую. Питомник растений первоцвет. Красивая дача, простая задача.
1: Ибо Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.

0: элегантное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки. Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это высшая лига электронной танцевальной музыки. Это ТОП Клаб Чарт. И мы на 20-м месте. Здесь Томми Вейнат и Ready or Not.
1: 20-е место.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок-группы Sea Girls Henry Camomile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гарикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м.
2: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
1: И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Прогноз погоды.
3: Этим вечером в Кирове облачная погода и 7 выше 0. Ближе к ночи также облачно и 3 градуса тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Всем отличных майских выходных.
4: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря», Морозовская, 34.
5: Надо мебель, в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель, в ТЦ «Мебель». Ты запомнил, в ТЦ «Мебель», «Мебель».
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
7: Вау, шок, цена в глобусе. Свинина тушеная, первый сорт, 325 граммов, Дороничи, 99 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
8: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
9: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
10: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной, 24Б.
11: Пришло время исполнять свои желания.
12: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса, 79А.
13: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь? Будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор. Паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
15: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это ТОП Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

0: Лос-Анджелеса Omnom давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jennie из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. Джон Саммет, Going Deeper, Dom Dolla, Acraze и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Omnom добрался до 15 места. А сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24 позиции Джон Саммет, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Neck, это 23 место. Номер 22. Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21-й строчке. 20-ку замыкает Томми Вейнат, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18-е место у Медузы Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love и Freaky One, 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда заходите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка – это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
1: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.

0: или еще одну порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs», «Fatso», «Zark», «How Does It Feel».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В субботней столице 9 вечера.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час ТОП Клаб Чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Милки и Мол Грэб. Их трек «Just the way you are» занимает...

После некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тег-хауса. Трек получил

0: Black Book Records, что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas & Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
3: И по Елькин Игорь Александрович. УГРН П 323-43-60-42-72.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
7: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто.

0: Форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
1: Вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
2: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинаторском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
3: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на 7 месте. Здесь Going Deeper и Björk Find You.

Марк Найт и Ху решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Чик, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Марк Найт, Ху, Clap Your Hands, сегодня номер 6. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

0: псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученте. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен». Ну, а мы из 2003-го возвращаемся в 2026-й. Время ревизии, пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден, «Could Be Love». Номер 13, Dub Dogs, Fatso, Zark, «How Does It Feel?». На 12 месте Милки и Мол Грэб, «Just The Way You Are». Минус 4 строчки, 11 позиции. Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I, Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгиан, This is Real Disappear. Четвертая неделя в шоу для Афро Джека и Лукас и Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You. 7. 6 место у Марка Найта и Who Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и чертовски энергичное.
1: Вау, шок! Цена в глобусе. Пельмени говядина-свинина 800 граммов и потолмачёва 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на «Шампур-тур».
4: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на «Шампур-тур.рф». Организатор ООО «ТГ». Срок акции 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции «Шампур-тур.рф». 18+.
5: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.

0: Fusion.
1: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК Fusion ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
2: Реклама. ООО «Специализированный застройщик Fusion». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте. Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Кирове.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit One.

внимание, Дин Тернли стал лидером нашего хит-списка, сегодня он на втором месте. Кто наш новый номер один и как звучит потенциальная новинка Адама Порта и SG Lewis? Услышим скоро.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

Концентрат летних закатов и абсолютной свободы. Трек «Be the One» от Адама Порта и S.G. Lewis. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ-клаб-чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и Jit Wom, Morning Coffee. Номер 4. Another и 54 Ultra, Talk to You. Новый пик, третье место у Фрэнки Ризарда, Shinjuku. Лидер прошлой недели, Дин Тёрли, Acting Tough, на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.

0: И по эпохе рейвов 90-х Free Your Mind, трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни, музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка – это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.

0: Dance. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi, Russia. This is David Guetta.
3: I am Klepton.
4: Hi, Europa Plus.
5: Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru.

0: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в

0: и опыт для этого получила. В топовой лицензированной школе портных шить просто. Запишитесь и вы.
1: Звоните 46 16 15. Школа портных шить просто. Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
2: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Домрф».
4: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
5: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance. We'll be back. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
1: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
2: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
3: Стоп. Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
7: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
8: Ночная доставка «Базлс». Каждые выходные до 2 часов ночи. Засиделся с друзьями в пятницу или субботний вечер затянулся? Неважно, где ты. С «Базлс» любой повод вкуснее. Все меню доступно до 2 часов ночи по пятницам и субботам. Доставляем по всему Кирову, кроме Нововецка и Коминтерна. ИП Юсупов Илхамжон Алимович. ОГРН 304-434-532-70-00-59.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба в Кирове.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи. 2 часа новой электронной музыки.
3: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Russell,
8: and you are listening to Residence.
9: Dance Guru.

0: делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Повторить вдохновляющее решение из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.

0: продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Residence will be back.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Ночная доставка «Базлс». Каждые выходные до 2 часов ночи. Засиделся с друзьями в пятницу или субботний вечер затянулся? Неважно, где ты. С «Базлс» любой повод вкуснее. Все меню доступно до 2 часов ночи по пятницам и субботам. Доставляем по всему Кирову, кроме Нововетска и Коминтерна. ИП Юсупов Илхамжон Алимович. ОГРН 304-434-532-70-0059.
4: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в «Еврохенд». Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд, Лиханова 62.
5: Рекламная служба в Кирове.
1: Европа+.ру

0: шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера. Ваня Дмитриенко и Тима Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдинг, звучит Burn, а также Эбона с историей Hollow. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Реклама. Люди делятся на 2 вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

Ваня Дмитриенко ртуть. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Субрайной Грейс. И ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все прочь простого, достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: что, впереди елка, с тем и проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой «Mr. Know It All». Пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки лови Sugar Babes, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

вообще не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжаем.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

текущий момент. Дальше будет больше топа, больше музыки. Тоже знаешь, что есть чем и кем еще тебя удивить. Один из лучших диджеев планеты Алан Уокер появится с темой The Drum. Прежде встречай Артемаса с вирусным треком I Like The Way You Kiss Me. А также Алекса Ворна со свежей историей Fever Dream. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Хьюжели Соль, то есть мы Jamaican Bomb.

0: we should say paid to exist.
1: I'm paid to exist. Abundance on my list.
0: Также в эти 30 встречай Попа Синклара и Кайзу, Maroon 5 и многих-многих других. Продвигаемся.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информация.

0: ссылках в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

это скажешь. Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь на радиостанции номер один в России.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-20606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

I just wanna dive. Это банда BTS и трек Swim. Только что, но мы тоже хотим нырнуть. Да, нырнуть в классные ритмы. Это, как говорится, всегда пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dave и Tems, история Rain Dance на подходе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Бари». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home».

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие